0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

0: Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Тихорецк 101.

Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24. Всегда.

0: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
1: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Гулькевичи 94.

0: Реклама. Краевая газета «Вольная Кубань» – это
1: политика, экономика, АПК,
0: общество, спорт,
1: действенность публикаций известных журналистов.
0: «Вольная Кубань».
1: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
5: Все.
4: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
6: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. Строй СИД. Достигаем результатов там, где другие не справятся.

0: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
1: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
2: Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
3: Ну все, я забронировала ресторан.
4: Какой?
3: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
5: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
6: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
7: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мытые и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
8: У нас уборщица уволилась.
7: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
9: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
10: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищевой и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3 UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Время строить. Время брать. Ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас. Цвет, фактура высший класс. Чтобы дом не утеплять, пора Макс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8-800-100-04-01.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
9: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
10: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
11: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
12: Коррупция – это угроза для всего общества. Она подрывает доверие к власти, уничтожает закон, мешает развитию экономики. Но коррупция – это всегда две стороны. Каждого, кто предлагает взятку, могут привлечь к уголовной ответственности. Не участвуйте в преступлении. Не соглашайтесь, если вам предлагают обойти правила. Сообщайте о фактах коррупции. Телефон горячей линии администрации муниципального образования города Краснодара 218 95 18.

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752-303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 8 часов. Радио 107. Здоровый интерес.
1: Говорим о здоровье без надрыва, но с пользой. Каждый человек уникален. В клинике «Эмбрио» это знают и ценят. Поэтому при лечении бесплодия не используют шаблонные решения. Врачи «Эмбрио» создают персональный маршрут, который как можно скорее приведет к желанной беременности. Мягкие протоколы стимуляции в ЭКО, круглосуточное наблюдение за эмбрионами, индивидуальная подготовка к переносу эмбрионов. Врачи-репродуктологи «Эмбрио» найдут ваш верный путь к рождению малыша. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием по номеру 8 800 522 62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: Хотите узнать состояние здоровья, но без гадания на кофейной гуще и хрустальных шаров? Есть проверенный вариант. Клиника «Губернская», эксперт в области исследований. Здесь делают редкие группы УЗИ грудной и брюшной полости, малого таза, УЗИ нервов, суставов, сердца и глаз. И все под контролем высокоточного оборудования. Врачи экспертного класса, кандидаты медицинских наук, самое современное оборудование, комфортные условия. В клинике есть все для помощи вам и вашей семье. Врачи разберутся во всем быстрее, чем вы успеете подумать, а может, само пройдет, и гораздо надежнее, чем по советам из интернета. Клиника «Губернская», Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8, телефон 8 918 073 60 94. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов. На этом пока все. Берегите себя, вы у себя одни.

0: Реклама. Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
1: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
2: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
3: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
4: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
2: Угу.
4: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-22-62.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вылечить базолиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базолиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Медси. Федеральная сеть клиник теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне, запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод. А выглядишь старше. Что делать?
8: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Glasscar Автоимпорт. Один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников. Гибкая система скидок. Быстрые сроки доставки. А также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-9890. Телеграм-канал Glasscar _ Автоимпорт.

0: Премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-Tuning. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: Вдохновляться прогулками по парку?
3: Мона.
2: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
3: Мона.
2: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
3: Мона.
2: У тебя есть «Моно». У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
5: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
2: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
4: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
7: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
8: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
9: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
10: Океанариум. ТРК Галактика.
11: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
12: В известном сербском ресторане «Сербска кафана». Вкуснейшая национальная кухня. Живая музыка со вторника по субботу. Атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников-1».
11: Так поехали скорее в «Сербску кафану».
13: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов «Сербска кафана» в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан «Сербска кафана» уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамвайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию! Краснодар, улица Трамвайная, 25. Добро дошли!
14: Вдохновляться прогулками по парку?
15: Мона.
14: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
15: Мона.
14: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
15: Мона.
14: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Реклама.
1: Краевая газета «Вольная Кубань» — это
2: политика, экономика, АПК,
1: общество, спорт,
3: действенность публикаций известных журналистов.
1: «Вольная Кубань».
2: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
4: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
5: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: «Родинка». Жизнь с простатитом. Часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-60. 77.
10: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
12: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
13: В эфире хорошая новость. В семестр скакофана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
14: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
13: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
14: Наш адрес: улица Красная, 102.
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Геленджик. 106,6.

0: Краснодаре 9 утра. Радио 107. Автотема.
1: Привет, автолюбители и любители Радио 107. Двигатель запущен, маршрут проложен, настроение дорожное. Поехали. Новость с колес. В Японии тестируют систему «Умный пассажир» для беспилотных авто. Что это такое? Представьте, вы едете в автономном режиме, и бортовой ИИ замечает, что вы заскучали. Он может включить ваш любимый плейлист, предложить маршрут с красивыми видами или даже заказать кофе в ближайшей кофейне, чтобы он был готов к вашему приезду. Пока проект на стадии испытания, но идея уже вызвала восторг у водителей. Кто знает, может и наши машины скоро начнут читать наши мысли. Представьте себе идеальную автошколу, где обучение подстраивается под ваш график. Инструкторы не нервируют, а вдохновляют, а практика проходит на просторном собственном автодроме. Звучит как мечта, а ведь такая автошкола существует. Это формула. Почему формула – это ваш верный выбор? Гибкий график, занятия тогда, когда вам удобно, утро, вечер или выходные. Никаких компромиссов с вашим расписанием. Современные автопарки и с механикой, и с автоматом. Профессиональные инструкторы. Инструкторы не просто готовят к экзамену, а учат безопасному вождению в реальных условиях. Полная теоретическая подготовка, разбор от ПДД до основ устройства автомобиля и правил оказания первой помощи. Единственный собственный автодром площадью 1,5 гектара. Здесь вы отрабатываете все маневры в спокойном темпе, прежде чем выйти в городской поток. Завершается курс тщательной подготовки к экзамену в ГАИ. С формулы получения прав станет не стрессом, а логичным этапом вашего пути. Хотите начать? Звоните 8-861-290-90-55 или посетите сайт formula123.ru. Доверьте свое обучение профессионалам, и скоро вы с уверенностью будете покорять дороги. А теперь пара гаджетов, которые сделают любую поездку приятнее. Держатель для телефона с охлаждением не даст смартфону перегреться на солнце и сохранит заряд батареи. Портативный очиститель воздуха особенно актуален для аллергиков весной. Уберет пыльцу и пыль из салона. Многофункциональный кабель. Забудьте о проблеме «не тот разъем в дороге». Компактный органайзер на спинку сиденья для детских игрушек, закусок или дорожных карт. Солнцезащитный экран нестандартной формы защитит панель от выгорания и снизит нагрев салона. Добавьте что-то из этого в машину, и каждая поездка станет комфортнее. На этом все на сегодня. Пусть дорога дарит вам только приятные сюрпризы. Навигатор не путает улицы, а каждая поездка заканчивается там, где вы мечтали оказаться. До скорого!

0: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
1: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Где-то далеко в горах.
5: Нет, не далеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
6: Краснодар, улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
7: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
8: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
9: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
10: Outbook.
11: Моя компания в надежных руках специалистов.
10: А подробнее?
11: Компания Outbook помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
10: Это же удобно.
11: И надежно. Мои финансы под контролем.
10: Компания Outbook.
11: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
10: Компания Outbook.

0: Переустановка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-Tuning. Вдохновляться прогулками по парку?
2: Моно.
1: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
2: Моно.
1: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
2: Моно.
1: У тебя есть моно? У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
4: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52.

0: Радио 107. Сделай громче.
1: Танцуй сейчас.
0: Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
2: Maxi Trade. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
3: Медси. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. Медси. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Сорная трава заполонила участок? Ваша лужайка уже не радует глаз? Магазин «Бензотехника» представляет мотохосу «ЮФО» российского производства. Легкий, мощный бензиновый триммер в полной комплектации с расширенной гарантией, выпускаемый в России по очень выгодной цене. Мотокоса «ЮФО» – незаменимый помощник на вашем участке. Выбирай российское. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
5: Привет, я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
6: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
7: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
8: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
9: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони 8 989 220 1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
2: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2500-0220.
2: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
4: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
5: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
4: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
5: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
6: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
7: Подробности на zarechyeklub.ru.
8: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
9: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
10: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы.
8: Угу.
10: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-2262.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Я не знаю, когда это началось. Сначала я не обращал на это внимания. Потом не обращать внимания стало уже невозможно. Не понимаю, зачем я так долго терпел?
12: Лечение геморроя. Эффективно, без боли. Центр проктологии ТС-клиники. Телефон 8-861-207-2707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-200-01-13.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
16: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
17: Первой.
16: Первой.
17: Первый
16: шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
18: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
19: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11, Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
20: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Кавказская. 94.

0: Краснодаре 10 утра. Радио 107. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстройинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Минздрав планирует сократить бумажную нагрузку на врачей с помощью ИИ. Об этом сообщил глава ведомства. Как пишет ТАСС, одна из ИИ-систем уже используется в медицинской практике. Она помогает быстро анализировать электронные медицинские карты пациентов и оперативно предоставлять врачам необходимую информацию. Раньше обработка таких данных могла занимать до 30 минут, а сейчас всего несколько секунд. Также в российских медучреждениях внедряют технологии фиксации и транскрибации речи. Они позволяют автоматизировать часть бумажной работы и оформление документов. В Щербиновском районе прошли соревнования по бегу на казачью версту. Как пишет пресс-служба Кубанского казачьего войска, участники преодолевали дистанцию в 1065 метров по аллеям Центрального парка Станицы. Соревнования проводились в нескольких возрастных категориях. По итогам командного зачета первое место заняло Николаевское хуторское казачье общество. И последнее. Российские космонавты выйдут в открытый космос 27 мая. Как сообщает Роскосмос, космонавтам предстоит провести работы за пределами Международной космической станции. Они установят новое оборудование и вернут результаты научных экспериментов. Ранее транспортный корабль «Прогресс МС-34» успешно пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстройинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ 3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен».
3: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: Реклама. Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «За Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь, «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
6: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
7: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
9: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
11: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
12: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
13: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-2262.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
15: Вылечить базалиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базалиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
17: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
1: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
6: Мюнхен – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен – твой лучший образ.
7: Ты помолодела? Была у стоматолога. Посоветуешь хорошего имплантолога для меня?
8: Конечно, запоминай. Медицинский центр «Команда мечты».
7: А скидки там есть?
8: Записывай промокод «Забота». Дают 20% на имплантацию все на 4.
7: Как еще раз клиника?
8: Медицинский центр «Команда мечты» по адресу город Краснодар, Северная, 465. Не теряй времени. Решайся сейчас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
10: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8 861 229 26. 8 861 229 26.
11: Вау!
12: Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
13: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираний, фотозона и квесты.
14: Океанариум. ТРК «Галактика».
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Радио 107 представляет Южный шоу-кейс Play to Play. Каждый четверг в 22.00. Play to Play. Стильная музыка в твоем пространстве. Реклама.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
2: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
1: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
2: Для детей – игровая зона.
1: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
2: А для важных событий – три банкетных зала.
1: «Джентльмены удачи». Два ресторана, одна атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
3: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
4: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
8: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623.
9: Сайт контракт23.рф.

0: Краснодаре 11 часов. Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы «Клиника Первое Слово».
1: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Пора отдыхать. Устройте себе небольшие каникулы в отеле «Ява» в Анапе. Открытый теплый бассейн, расслабляющая банька, питание по системе «Все включено». Чистый воздух и отличное настроение. Прогулки вдоль моря и полный релакс. Номера различной категории и вместимости. Приезжайте отдохнуть. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
0: Кто? Где? Когда?
1: Все мы ждем выходных, а они пролетают как мгновение. Вот три практичных совета, которые помогут в рабочие будни делать больше. Используйте правило «лягушки на завтрак». Самую сложную, объемную и неприятную задачу, вот ту самую лягушку, делайте первой, до проверки почты и мессенджеров. Выделите на нее 60-90 минут спокойной работы. После этого остаток дня покажется легкой прогулкой, потому что самое страшное уже позади. Применяйте технику помидора для концентрации. Работайте короткими интервалами, чтобы мозг не уставал. Например, 45 минут полной концентрации, а затем 10 минут полного отдыха. Здесь можно встать, размяться, но обязательно не смотреть телефон. Это сохраняет свежесть головы до самого вечера. И обязательно цифровой детокс первые и последние 30 минут. Не начинайте утро с пролистывания ленты новостей и не заканчивайте день рабочими чатами. Первые полчаса после пробуждения посвятите себе и планам, а последние полчаса перед сном – отдыху без экранов. Так вы сохраните энергию и не будете тащить работу в постель. Двигайтесь вперед, не скучайте и запоминайте, кто, где, когда.
0: Кто, где, когда. Генеральный спонсор программы – Клиника «Первое слово».
2: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановки под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Радио

0: Реклама.
1: Ну все, я забронировала ресторан.
0: Какой?
1: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
0: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
2: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
5: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
6: Детский киноклуб «Монитора» приглашает на премьеру классического шедевра студии «Гибли» сказочное аниме Исао Такахаты «Помпока». «Война Тануки» в период Хэйсэй. По сценарию Хаяо Миядзаки, создателя «Унесенных призраками» и «Ходячего замка». Впервые на большом экране за 5 дней до всероссийского старта. Специальный показ аниме и обсуждение с исследователем анимации Владом Балабановым. 16 мая в кинотеатре «Монитор» на Красной площади. 12+.

0: квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиградтвинес». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Макситрейд». Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
5: Торгово-сервисный центр «Бензотехника». Это широкий выбор садово-парковой техники, бензо- и электроинструмента, строительного оборудования, расходных материалов к ним и запасных частей. Вежливый персонал, грамотная консультация и подбор техники. Сезонные скидки и акции. Не упустите свой шанс. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина 75/3. Телефон 244-03-02.
6: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
8: В эфире хорошая новость. В семестр скакофана пополнение. Открывается бистро «Кафаница пицца».
9: Пицца, пасты, как коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
8: Приходите в гости, будем рады каждой встрече.
9: Наш адрес: улица Красная, 102.
10: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
12: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: души, музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.
2: Время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура высший класс. Чтобы дом не утеплять, пора Макс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 04 01.
3: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
4: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ3UC Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
7: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно. Окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
8: У нас уборщица уволилась.
7: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок и с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8 800 350 2928. Лена, записывайте. 8 800 350 2928.
9: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
10: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.

0: Краснодаре 12 часов. Радио
1: 107. С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Большинство краснодарцев поддержали высокие штрафы за выброс мусора из машин. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Суперджоп». Сейчас, согласно закону, россиян могут оштрафовать за такое нарушение на сумму до 15 тысяч рублей, а юридические лица – до 50 тысяч рублей. Против подобных мер выступили 11% участников опроса. Еще 13% затруднились с ответом. По данным исследования, женщины чаще поддерживают ужесточение наказаний за выброс мусора из машин. Мужчины, напротив, чаще критикуют такие меры. В Краснодаре изменится схема движения на участке улицы Артиллерийской. С 5 июня на участке от улицы Тургенева до улицы Братьев Игнатовых установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей. Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, ограничения вводятся для повышения безопасности дорожного движения. Также новые меры должны исключить парковку машин на проезжей части, которая создает помехи здесь. И последнее. Российские ученые планируют отправить спутник к астероиду Апофис. Он приблизится к Земле в 2029 году. Планируется использовать малые космические аппараты, которые смогут подлететь к астероиду, изучить его и при удачных условиях даже совершить посадку с забором грунта. Ученые отмечают, что такое сближение – редкая возможность для проведения уникальных исследований, пишет ТАСС. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт». «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар», нижнее подчеркивание, «Автоимпорт».

0: Реклама.
1: Аутбук, аутбук, аутбук.
2: Моя компания в надежных руках специалистов.
1: А подробнее?
2: Компания «Аутбук» помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
1: Это же удобно.
2: И надежно. Мои финансы под контролем.
1: Компания «Аутбук».
2: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
1: Компания «Аутбук».
3: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
4: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
3: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
4: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
5: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
6: Подробности на zarechyeklub.ru.
7: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
8: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
10: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
11: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи. И категория любая, от А до Е. И езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
10: Телефон 24-00-374.
12: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.

0: техника и другие услуги. Краснодар, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning. Вдохновляться прогулками по парку?
2: Моно.
1: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
2: Моно.
1: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
2: Моно.
1: У тебя есть моно? У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Реклама. Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: МедСи, федеральная сеть клиник, теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи, здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский. То, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Где-то, далеко в горах.
8: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
9: Краснодар, улица Селезнева, 189, 8-928-420-2-420.
10: Привет, я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26, 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
11: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. «Горячий Ключ», улица Радищева, 46, сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
12: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
13: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов «Сапсикофанов» в Краснодаре.

0: Рад вам сообщить, что новый ресторан «Сапска кафана» уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамвайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию! Краснодар, улица Трамвайная, 25. Добро дошли!
1: Краснодар – это яркий узор культур и традиций более чем 120 народов. Мы ценим мудрость старших, растим младших, а с соседями делим хлеб-соль. 2026 год – год единства народов России. Краснодар – наш общий дом, наша сила в единстве.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама. Макси-трейд. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов-манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
1: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойствия, семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41. Телефон 8-918-235-02-35. Сайт sandefisrus.ru.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2520-0220.
3: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
4: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
3: Для детей – игровая зона.
4: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
3: А для важных событий – 3 банкетных зала.
4: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: О, «Родинка».
8: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак плюс» – 3 режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Только сейчас «Алмак плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
11: «Медси» – федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы – эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
13: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
16: «Пилюля» – на всех маркетплейсах страны.
17: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.

0: Краснодаре час дня. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. Кулинарные рецепты Черного моря в самом сердце Краснодара. Стильно изысканный ресторан 1870 Абрау Дюрсо подарит незабываемые впечатления. Попробуйте фирменную черноморскую форель, запеченную в блине. Устрицы, ежи, рапаны, гребешки и многое другое. Настоящая черноморская кухня и напитки по ценам известного завода ждут вас. Краснодар, Красная, 33.
0: Инфограмм.
1: Пора отдыхать. Устройте себе небольшие каникулы в отеле «Ява» в Анапе. Открытый теплый бассейн, расслабляющая банька, питание по системе «Все включено», чистый воздух и отличное настроение, прогулки вдоль моря и полный релакс. Номера различной категории и вместимости. Приезжайте отдохнуть. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
0: Инфограмм.
1: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще и мебель нужно поставить. Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам, сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена» – ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал в Краснодаре, Булгакова, 8. Будь в курсе, будь в тренде, слушай инфограмм.
0: Инфограмм на радио 107.

0: Реклама. Вылечить базилиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базилиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8 918 0 112 112 или на сайте popov-fdt.com. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращается зрение. Главное – не затягивать.
2: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
4: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
5: В эфире хорошая новость. В семестр скакофана пополнение. Открывается бистро «Кафаница Пицца».
6: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
5: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
6: Наш адрес: улица Красная, 102.
7: Вдохновляться прогулками по парку?
8: Мона.
7: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
8: Мона.
7: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
8: Мона.
7: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
3: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
5: В известном сербском ресторане «Сербска кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на Монтажников 1.
4: Так поехали скорее в «Сербску кафану».

0: Продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт ngs-tuning.com.
1: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
2: У нас уборщица уволилась.
1: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
3: «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар», нижнее подчеркивание, «Автоимпорт».
4: Магазин «Бензотехника». Широкий выбор садово-парковой техники, электроинструмента, строительного оборудования и автомоек. Грамотная консультация и подбор техники. Сезонные скидки и акции. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
5: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантехюг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт биосантех.ру. Биосантехюг. Доверьте комфорт профессионалам.
3: Где-то далеко в горах.
4: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
5: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
6: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
7: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752-303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 14 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы — строительная компания «Югстройинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В России вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Как пишет «Известия», они начали действовать с 12 мая. Одно из главных изменений касается сроков сдачи практического экзамена после успешной теории. Теперь проверку навыков вождения должны назначить не позднее, чем через 60 дней после сдачи теоретической части. Ранее этот срок составлял 180 дней. Также ужесточились меры за использование запрещенных устройств во время экзамена. Если у кандидата обнаружат такие предметы, экзамен прекратят, а результаты аннулируют. Повторно сдать разрешат не ранее, чем через год. В Краснодарском крае стартовал прием заявок на конкурс социальной эффективности. Как пишет пресс-служба мэрии, прием заявок идет на региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Подать заявку можно до 10 июня. Конкурс проводится по 17 номинациям, связанным с ключевыми направлениями социальной политики. Подробная информация о номинациях, критериях оценки и правилах участия опубликована на сайте Министерства труда и социального развития Краснодарского края. Консультации по подготовке заявок можно получить в центрах занятости населения Краснодарского края. Победители регионального этапа представят край на федеральном уровне конкурса. И последнее. Сочи вошел в топ-3 популярных направлений для отдыха в мае. Исследование подготовил сервис бронирования Twill.ru. Сочи занял второе место в рейтинге. Лидером списка стал Санкт-Петербург с долей 13% майских бронирований. Третью строчку заняла Москва с показателем 6%. В десятку также вошли Казань, Ялта и Краснодар. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы — строительная компания «Югстройинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ Рилиси Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен».
3: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Реклама.
1: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8 861 229 26. 8 861 229 26.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимесскую бухту. Спросите, где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка.

0: 240-59-93.
1: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
2: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
4: Ищите место, где вкусно и атмосферно.
5: Ресторан «Джентльмены удачи» – место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
4: Для детей – игровая зона.
5: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
4: А для важных событий – три банкетных зала.
5: «Джентльмены удачи» – два ресторана, одна атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
6: Сеть кинотеатров «Монитор» представляет «Волшебные вечера» в кинотеатре «Монитор Сити». Шедевры всемирно известных театров и кинематографистов на большом экране. Спектакль «Женитьба» со сцены театра Моссовета. Гоголевский трагифарс в стильной постановке Евгения Марчелли. В главных ролях Ольга Остроумова, Валерий Еременко, Александр Яцко. 14 мая в кинотеатре «Монитор Сити». 16+.
7: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсиб» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони 8 989 220 1420. «Стройсиб». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
8: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.

0: купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Барракуда Плюс» – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. «Барракуда Плюс» точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
4: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много Вело» и «Много Мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
5: Ну все, я забронировала ресторан.
6: Какой?
5: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода для тех, кто отмечает большие события.
7: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
8: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
9: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
8: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
9: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
10: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
11: Подробности на zarecheclub.ru.
12: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
13: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
14: Медси, федеральная сеть клиник, теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне, запись по телефону 204-1010. Медси, здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Мюнхен, одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции, здесь идеально. На все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
16: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
17: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
18: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
19: Океанариум. ТРК «Галактика».

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Выбор верный. Вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам.

0: Надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Время строить. Время брать.
1: Макситрейд. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
2: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
3: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
4: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
2: Ого.
4: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8 800 500 22 62.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Камни в почках, боль, недомогание, боитесь операции? Лечение мочекаменной болезни современными методами, без боли. Центр урологии ТС Клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: О, Родинка.
9: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
12: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от болей без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
15: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Любая женщина достойна любви. Но главное, любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
19: Пилюля – на всех маркетплейсах страны.

0: Краснодаре 3 часа дня. Радио 107. Здоровый интерес.
1: Говорим о здоровье без надрыва, но с пользой. Каждый человек уникален. В клинике «Эмбрио» это знают и ценят. Поэтому при лечении бесплодия не используют шаблонные решения. Врачи «Эмбрио» создают персональный маршрут, который как можно скорее приведет к желанной беременности. Мягкие протоколы стимуляции в ЭКО, круглосуточное наблюдение за эмбрионами, индивидуальная подготовка к переносу эмбрионов. Врачи-репродуктологи «Эмбрио» найдут ваш верный путь к рождению малыша. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием по номеру 8 800 522 62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: Хотите узнать состояние здоровья, но без гадания на кофейной гуще и хрустальных шаров? Есть проверенный вариант. Клиника «Губернская», эксперт в области исследований. Здесь делают редкие группы УЗИ грудной и брюшной полости, малого таза, УЗИ нервов, суставов, сердца и глаз. И все под контролем высокоточного оборудования. Врачи экспертного класса, кандидаты медицинских наук, самое современное оборудование, комфортные условия. В клинике есть все для помощи вам и вашей семье. Врачи разберутся во всем быстрее, чем вы успеете подумать, а может, само пройдет, и гораздо надежнее, чем по советам из интернета. Клиника «Губернская», Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8, телефон 8 918 073 60 94. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов. На этом пока все. Берегите себя, вы у себя одни.

0: Реклама. Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от боли без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Смотришь

0: зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
1: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ты помолодела? Была у стоматолога. Посоветуешь хорошего имплантолога для меня?
3: Конечно. Запоминай. Медицинский центр «Команда мечты».
2: А скидки там есть?
3: Записывай промокод «Забота». Дают 20% на имплантацию все на 4.
2: Как еще раз клиника?
3: Медицинский центр «Команда мечты» по адресу. Город Краснодар, Северная, 465. Не теряй времени, решайся сейчас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
5: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
4: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
5: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
6: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
7: Подробности на zarechyeklub.ru.
8: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT Top.
9: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT Top. 200-29-26. 200-29-26.
10: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
11: В эфире хорошая новость. В семестр скакофана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
12: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
11: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
12: Наш адрес: улица Красная, 102.
13: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
14: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623.
15: Сайт контракт23.рф.

0: купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
5: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
7: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
10: В известном сербском ресторане «Сербская кафана». Вкуснейшая национальная кухня. Живая музыка со вторника по субботу. Атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников-1».
9: Так поехали скорее в «Сербскую кафану».

0: автомойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. MGS Tuning.
1: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
2: Выросла трава? В бензотехнику пора. Пора стричь газон? В бензотехнику бегом. Широкий выбор бензокос и газонокосилок от мощных бензиновых до тихих аккумуляторных. Всегда в наличии масла, косильные струны и расходные материалы. Гарантия, сервис. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина 75/3. Телефон 244-03-02.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Радио 107 представляет Южный шоу-кейс. Play to play. Каждый четверг в 22:00. Play to play. Стильная музыка в твоем пространстве. Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле Ява. Теплый бассейн, баня, тариф все включено, комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель Ява. Малый проезд один. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
3: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
4: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов «Сапсикафанов» в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан «Сапсикафана» уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию. Краснодар, улица Трамайная, 25. Добродошли.
5: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11, Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Ну все, я забронировала ресторан.
7: Какой?
6: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки – по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
7: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «Радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: 62. Радио 107. Геленджик 106.6.
1: Краснодар 107.7 FM.

0: В Краснодарском крае вырос спрос на специалистов по искусственному интеллекту. По данным аналитиков ХХРУ, за последний месяц в ЮФО появилось около 500 вакансий, связанных с ИИ. Наибольший запрос зафиксирован в Краснодарском крае. На регион приходится около половины всех таких вакансий округа. Среди новых профессий, связанных с цифровыми технологиями, аналитики выделяют AI-тренеров, AI-архитекторов и AI-маркетологов. Эксперты отмечают, что цифровизация и развитие нейросетей продолжает формировать новые направления занятости и повышать спрос на специалистов с навыками работы. В Краснодаре снесли самострой по решению суда. Как пишет пресс-служба мэрии, два объекта снесли за нарушение строительных норм и отсутствие разрешений. На улице Путевой демонтировали трехэтажное здание с подвалом. Владельцу назначена неустойка по 1000 рублей за каждый день до полного исполнения решения. В Прикубанском округе снесли строение, которое использовали под автосервис и прокат инструментов. За затягивание сроков собственник выплатит деньги за каждый день просрочки. С начала года в городе уже демонтировали 20 самовольных объектов. И последнее. Жители России увидят голубую луну в мае. По данным московского планетария, полнолуние ожидается 31 мая. Это будет повторное полнолуние месяца. Его традиционно называют голубой луной. При этом цвет спутника Земли не изменится. Название связано не с оттенком луны, а с редкостью такого события. Подобное явление происходит, когда в одном календарном месяце выпадают два полнолуния. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
1: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт».
2: «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар Автоимпорт».

0: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
1: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Марьинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
3: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
4: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
6: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
5: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
6: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
7: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
8: Подробности на zarechyeklub.ru.
9: МедСи – федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне, запись по телефону 204-1010. МедСи – здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
11: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
13: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. Топ. 200-29-26. 200-29-26.
14: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
15: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
14: Для детей – игровая зона.
15: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
14: А для важных событий – 3 банкетных зала.
15: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
16: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам позвонил неизвестный в любом мессенджере и представился сотрудником ФСБ, полиции или банка, помните, это мошенники. Сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не звонят в мессенджерах. Кладите трубку без разговоров.

0: купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru.
4: Комплексная программа МРТ «Нет головной боли» со скидкой 15% в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения. Подробные условия акции по телефону в Краснодаре 298-30-33 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Я не знаю, когда это началось. Сначала я не обращал на это внимания. Потом не обращать внимания стало уже невозможно. Не понимаю, зачем я так долго терпел?
9: Лечение геморроя. Эффективно, без боли. Центр проктологии ТС-клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду РАДИОСТС. 7 до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117. Телефон 240-67-77.
11: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
13: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
15: Привет, я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.

И под заказ оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг, мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя 39, корпус 1. Сайт ngs-tuning.com.

0: Души. Музыка.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.
2: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2520-0220.
4: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2.

0: Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» – для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Любая женщина достойна любви. Но главное, любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
4: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
5: Детский киноклуб «Монитора» приглашает на премьеру классического шедевра студии «Гибли» сказочное аниме Исао Такахаты «Пампока». «Война Тануки в период Хэйсэй» по сценарию Хаяо Миядзаки, создателя «Унесенных призраками» и «Ходячего замка». Впервые на большом экране за 5 дней до всероссийского старта. Специальный показ аниме и обсуждение с исследователем анимации Владом Балабановым. 16 мая в кинотеатре «Монитор» на Красной площади. 12+.
6: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatorii-горный.ру

0: Краснодаре 17 часов. Радио 107. Автотема.
1: Привет, автолюбители и любители Радио 107. Двигатель запущен, маршрут проложен, настроение дорожное. Поехали. Новость с колес. В Японии тестируют систему «Умный пассажир» для беспилотных авто. Что это такое? Представьте, вы едете в автономном режиме, и бортовой ИИ замечает, что вы заскучали. Он может включить ваш любимый плейлист, предложить маршрут с красивыми видами или даже заказать кофе в ближайшей кофейне, чтобы он был готов к вашему приезду. Пока проект на стадии испытания, но идея уже вызвала восторг у водителей. Кто знает, может и наши машины скоро начнут читать наши мысли. Представьте себе идеальную автошколу, где обучение подстраивается под ваш график, инструкторы не нервируют, а вдохновляют, а практика проходит на просторном собственном автодроме. Звучит как мечта, а ведь такая автошкола существует. Это формула. Почему формула – это ваш верный выбор? Гибкий график, занятия тогда, когда вам удобно, утро, вечер или выходные. Никаких компромиссов с вашим расписанием. Современная автопарка и с механикой, и с автоматом. Профессиональные инструкторы. Инструкторы не просто готовят к экзамену, а учат безопасному вождению в реальных условиях. Полная теоретическая подготовка, разбор от ПДД до основ устройства автомобиля и правил оказания первой помощи. Единственный собственный автодром площадью 1,5 гектара. Здесь вы отрабатываете все маневры в спокойном темпе, прежде чем выйти в городской поток. Завершается курс тщательной подготовки к экзамену в ГАИ. С формулы получения прав станет не стрессом, а логичным этапом вашего пути. Хотите начать? Звоните 8-861-290-90-55 или посетите сайт formula123.ru. Доверьте свое обучение профессионалам, и скоро вы с уверенностью будете покорять дороги. А теперь пара гаджетов, которые сделают любую поездку приятнее. Держатель для телефона с охлаждением не даст смартфону перегреться на солнце и сохранит заряд батареи. Портативный очиститель воздуха особенно актуален для аллергиков весной. Уберет пыльцу и пыль из салона. Многофункциональный кабель. Забудьте о проблеме «не тот разъем в дороге». Компактный органайзер на спинку сиденья для детских игрушек, закусок или дорожных карт. Солнцезащитный экран нестандартной формы защитит панель от выгорания и снизит нагрев салона. Добавьте что-то из этого в машину, и каждая поездка станет комфортнее. На этом все на сегодня. Пусть дорога дарит вам только приятные сюрпризы. Навигатор не путает улицы, а каждая поездка заканчивается там, где вы мечтали оказаться. До скорого!

0: реклама. Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Краевая газета «Вольная Кубань» — это
4: политика, экономика, АПК,
3: общество, спорт,
4: действенность публикаций известных журналистов.
3: «Вольная Кубань».
4: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции. Аутбук, аутбук, аутбук.
5: Моя компания в надежных руках специалистов.
4: А подробнее?
5: Компания «Аутбук» помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
4: Это же удобно.
5: И надежно. Мои финансы под контролем.
4: Компания «Аутбук».
5: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
4: Компания «Аутбук».
6: «Макситрейд». Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов-манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8-800-444-06-64.
7: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41. Телефон 8-918-235-02-35. Сайт sandefisrus.ru.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2520-0220.
9: Ну все, я забронировала ресторан.
10: Какой?
9: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
11: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
12: Вылечить базалиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базалиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
13: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.

0: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
1: Ну все, я забронировала ресторан.
2: Какой?
1: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
3: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» – сюрприз от заведения. Красная, 33.
4: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Сервисный центр «Бензотехника». Производим ремонт и обслуживание бензиновой техники, садового инструмента, автомоек. Опытные механики, свой склад запчастей, короткие сроки дефектовки. Ремонтная мастерская «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 220-1403.
7: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
8: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
9: Все.
8: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
10: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
11: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсиб» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсиб». Достигаем результатов там, где другие не справятся.

0: Продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
2: Время строить, время брать. Ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8-800-100-04-01.
3: Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
4: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
5: Дачный сезон открыт.

0: будет терпеть неудобства. Биосантехюб. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантехюб. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт биосантех.ру. Биосантехюб. Доверьте комфорт профессионалам.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: «Родинка». Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс». Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс». Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
6: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов «Сапсикафана» в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан «Сапсикафана» уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамвайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию. Краснодар, улица Трамвайная, 25. Добро дошли.
7: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
8: Вдохновляться прогулками по парку?
9: Мона.
8: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
9: Мона.
8: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
9: Мона.
8: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Краснодаре 6 вечера. Радио 107. Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы «Клиника Первое Слово».
1: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Пора отдыхать. Устройте себе небольшие каникулы в отеле «Ява» в Анапе. Открытый теплый бассейн, расслабляющая банька, питание по системе «Все включено». Чистый воздух и отличное настроение. Прогулки вдоль моря и полный релакс. Номера различной категории и вместимости. Приезжайте отдохнуть. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
0: Кто? Где? Когда?
1: Все мы ждем выходных, а они пролетают как мгновение. Вот три практичных совета, которые помогут в рабочие будни делать больше. Используйте правило «лягушки на завтрак». Самую сложную, объемную и неприятную задачу, вот ту самую лягушку, делайте первой, до проверки почты и мессенджеров. Выделите на нее 60-90 минут спокойной работы. После этого остаток дня покажется легкой прогулкой, потому что самое страшное уже позади. Применяйте технику помидора для концентрации. Работайте короткими интервалами, чтобы мозг не уставал. Например, 45 минут полной концентрации, а затем 10 минут полного отдыха. Здесь можно встать, размяться, но обязательно не смотреть телефон. Это сохраняет свежесть головы до самого вечера. И обязательно цифровой детокс в первые и последние 30 минут. Не начинайте утро с пролистывания ленты новостей и не заканчивайте день рабочими чатами. Первые полчаса после пробуждения посвятите себе и планам, а последние полчаса перед сном – отдыху без экранов. Так вы сохраните энергию и не будете тащить работу в постель. Двигайтесь вперед, не скучайте и запоминайте, кто, где, когда.
0: Кто, где, когда. Генеральный спонсор программы – Клиника «Первое слово».
2: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

0: Реклама.
1: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
0: Здесь захват.

0: предвкушение будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много Вело» и «Много Мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
1: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
4: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Где-то далеко в горах.
6: Нет, не далеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванч». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
7: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
8: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большие. Большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
9: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
10: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
11: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
12: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
11: Для детей – игровая зона.
12: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
11: А для важных событий – 3 банкетных зала.
12: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
13: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
14: Вдохновляться прогулками по парку?
15: Мона.
14: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
15: Мона.
14: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
15: Мона.
14: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
17: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: «Барракуда Плюс» – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. «Барракуда Плюс» точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
1: Maxi Trade – автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов-манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
2: Ты идешь по улице, а в руке квадрат. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
3: Медси – федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. Медси – здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
5: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сорная трава заполонила участок? Ваша лужайка уже не радует глаз? Магазин «Бензотехника» представляет мотокосу «ЮФО» российского производства. Легкий, мощный бензиновый триммер в полной комплектации с расширенной гарантией, выпускаемый в России по очень выгодной цене. Мотокоса «ЮФО». Незаменимый помощник на вашем участке. Выбирай российское. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
7: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
8: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
9: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
10: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
11: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
12: Океанариум. ТРК Галактика.
13: Вдохновляться прогулками по парку?
14: Мона.
13: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
14: Мона.
13: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
14: Мона.
13: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Радио 107. Только хиты.
1: Только хиты.
0: Нон-стоп.
1: Нон-стоп.
0: Нон-стоп. Топ. Реклама.
2: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
3: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8 928 207 2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
5: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
6: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
4: Угу.
6: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8 800 500 2262.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Вылечить базилиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базилиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8 918 0 112 112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: О, родинка.
11: Жизнь с простатитом. Часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. Мовит для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги. Современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117. Телефон 240-60. 77.
9: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля – на всех маркетплейсах страны.
14: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на всю жизнь.

0: Категории.
1: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановки под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216 11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

0: Краснодаре 19 часов. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. Кулинарные рецепты Черного моря в самом сердце Краснодара. Стильно изысканный ресторан 1870 Абрау Дюрсо подарит незабываемые впечатления. Попробуйте фирменную черноморскую форель, запеченную в блине. Устрицы, ежи, рапаны, гребешки и многое другое. Настоящая черноморская кухня и напитки по ценам известного завода ждут вас. Краснодар, Красная, 33.
0: Инфограмм.
1: Пора отдыхать. Устройте себе небольшие каникулы в отеле «Ява» в Анапе. Открытый теплый бассейн, расслабляющая банька, питание по системе «Все включено», чистый воздух и отличное настроение, прогулки вдоль моря и полный релакс. Номера различной категории и вместимости. Приезжайте отдохнуть. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
0: Инфограмм.
1: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще и мебель нужно поставить. Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам, сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена» – ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал в Краснодаре, Булгакова, 8. Будь в курсе, будь в тренде, слушай инфограмм.
0: Инфограмм на радио 107.

0: Реклама. Краевая газета «Вольная Кубань» — это
1: политика, экономика, АПК,
0: общество, спорт,
2: действенность публикаций известных журналистов.
0: «Вольная Кубань».
1: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
3: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от болей без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимлесскую бухту. Спросите, где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка.

0: 240-59-93.
1: Glasscar Автоимпорт – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glasscar _автоимпорт.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
4: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
5: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
6: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
7: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
8: Океанариум. ТРК Галактика.

0: Продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам, сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Вылечить базолиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базолиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8 918 0 112 112 или на сайте popov-fdt.com. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Торгово-сервисный центр «Бензотехника». Это широкий выбор садово-парковой техники, бензо- и электроинструмента, строительного оборудования, расходных материалов к ним и запасных частей. Вежливый персонал, грамотная консультация и подбор техники, сезонные скидки и акции. Не упустите свой шанс. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина 75/3. Телефон 244-03-02.
5: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
6: У нас уборщица уволилась.
5: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8 800 350 2928. Лена, записывайте. 8 800 350 2928.
7: Ты помолодела? Была у стоматолога. Посоветуешь хорошего имплантолога для меня?
8: Конечно. Запоминай. Медицинский центр «Команда мечты».
7: А скидки там есть?
8: Записывай промокод «Забота». Дают 20% на имплантацию всего на 4.
7: Как еще раз клиника?
8: Медицинский центр «Команда мечты» по адресу город Краснодар, Северная 465. Не теряй времени, решайся сейчас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Привет, я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Но пока. До встречи через 10 лет.
10: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
11: Сеть кинотеатров «Монитор» представляет «Волшебные вечера» в кинотеатре «Монитор Сити». Шедевры всемирно известных театров и кинематографистов на большом экране. Спектакль «Женитьба» со сцены театра Моссовета. Гоголевский трагифарс в стильной постановке Евгения Марчелли. В главных ролях Ольга Остроумова, Валерий Еременко, Александр Яцко. 14 мая в кинотеатре «Монитор Сити». 16+.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
13: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52.

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru.
3: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг. Горячий ключ. Лермонтова, 41. Телефон 8.

0: 918-235-02-35. Сайт sandefisrus.ru.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2500-0220.
2: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
6: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
1: Смотришь в зеркало и видишь – ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
3: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
4: Для детей – игровая зона.
3: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
4: А для важных событий – 3 банкетных зала.
3: «Джентльмены удачи». 2 ресторана. Одна атмосфера. Суворова 91, Тургенева 139.
5: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
6: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
7: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Аутбук, аутбук, аутбук.
9: Моя компания в надежных руках специалистов.
8: А подробнее?
9: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
8: Это же удобно.
9: И надежно. Мои финансы под контролем.
8: Компания Аутбук.
9: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
8: Компания Аутбук.
10: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
11: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика. Прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
14: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
13: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
14: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
15: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
16: Подробности на zarechyeklub.ru.
17: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
18: Вау!
19: Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
20: «Океан Парк» – настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста, кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
21: Океанариум, ТРК

0: Реклама. Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много Вело» и «Много Мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
1: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Где-то далеко в горах.
4: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
3: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
5: И где тебя только на права учили?
6: Нет бы, выучился как нормальный человек в краснодарском ЦППК.
7: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи и категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
8: Телефон 24 00 374.
9: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий Горный в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплекс на оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
10: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
11: Ура! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ. 8-861-200.

0: наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг, мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: 7 представляет Южный шоу-кейс Play to Play. Каждый четверг в 22:00. Play to Play. Стильная музыка в твоем пространстве. Реклама. Макси Трейд. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
1: Санаторий Русь. Уютный уголок для спокойствия, семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа. Минеральные воды. Многопрофильная лечебная база. Закрытая благоустроенная территория. Культурный досуг. Горячий ключ. Лермонтова, 41. Телефон 8 918 235 02 35. Сайт sandefisrus.ru.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2520-0220.
3: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8 928 207 2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для

0: здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмаг Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас Алмаг Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
3: Жизнь с простатитом. Часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство Мовит для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. Мовит для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
5: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
6: В эфире хорошая новость. В семестр скакофана пополнение. Открывается бистро «Кафаница пицца».
7: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
6: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
7: Наш адрес.

0: Реклама. Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первый шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
4: Ну все, я забронировала ресторан.
3: Какой?
4: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
5: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «Радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
6: Глазкар Автоимпорт. Один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар нижнее подчеркивание Автоимпорт».
7: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
8: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
9: Океанариум. ТРК «Голова».

0: Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. MGS Tuning. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама.
1: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
2: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
1: Для детей – игровая зона.
2: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
1: А для важных событий – три банкетных зала.
2: «Джентльмены удачи». Два ресторана, одна атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
3: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество. Выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
4: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цинецкую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол, кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8-988-240-59-93.
5: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на БМВ. 240-24-24.
7: Вау!
8: Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
9: «Океан Парк». Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
10: Океанариум. ТРК «Галактика».
11: В эфире хорошая новость. В семестре «Скакофана» пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
12: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
11: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
12: Наша

Все, что рисовал, стираю ластиком. Мне проще стихами, художник, я так себе. Попробую тебя забыть, буду писать, не отвечай, пообещай.

0: Софт.
1: Дыши музыкой.
0: Радиошоу Юлии Влади.
1: Слушай.
0: В пятницу в 22:00.
1: Это лучшая музыка для меня.
0: Реклама. Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КАЭРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от боли без операций и индивидуальный подход. Сайт kaerdefismed.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КАЭРМЕД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Аутбук, аутбук, аутбук.
3: Моя компания в надежных руках специалистов.
2: А подробнее?
3: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
2: Это же удобно.
3: И надежно. Мои финансы под контролем.
2: Компания Outbook.
3: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
2: Компания Outbook.
4: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юб. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юб. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт биосантех.ру. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-200-01-13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
8: Привет, я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
9: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240

0: 24-24.
1: Детский киноклуб «Монитора» приглашает на премьеру классического шедевра студии «Гибли» сказочное аниме Исао Такахаты «Помпока. Война Тануки в период Хэйсэй» по сценарию Хаяо Миядзаки, создателя «Унесенных призраками» и «Ходячего замка». Впервые на большом экране за 5 дней до всероссийского старта. Специальный показ аниме и обсуждение с исследователем анимации Владом Балабановым. 16 мая в кинотеатре «Монитор» на Красной площади. 12+.
2: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
3: В известном сербском ресторане «Сербска кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников-1».
2: Так поехали скорее в «Сербску кафану».

для меня. Доброй ночи, с вами Юлия Влади, в эфире «Электролофт». Сегодня я с удовольствием представляю вашему вниманию сет от британского проекта «Nichols & Roark». Ребята сотрудничают с таким известным лейблом, как Soundgarden, и много выступают в Англии и Европе. Итак, делайте громче, мы начинаем. Самая лучшая электронная музыка в проекте «Электролофт».

0: Электроволк.
1: Реклама.
2: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Марьинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
4: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
6: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
8: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. Топ. 200-29-26. 200-29-26.
9: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
10: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов Сапсикафана в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан Сапсикафана уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию. Краснодар, улица Трамайная, 25. Добро дошли!

0: продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
2: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
1: Для детей – игровая зона.
2: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
1: А для важных событий – 3 банкетных зала.
2: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
3: Вдохновляться прогулками по парку?
4: Мона.
3: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
4: Мона.
3: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
4: Мона.
3: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
6: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.
7: Электролофт.

0: Электролофт.
1: Реклама.
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первый шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
8: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
9: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
8: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
9: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
7: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
10: Подробности на zarechyeklub.ru.
11: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
12: В известном сербском ресторане «Сербская кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников 1».
11: Так поехали скорее в «Сербскую кафану».
13: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
14: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
17: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
18: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи и категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.

0: Телефон 24 00 374.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре 267 11 52. Радио 107. Геленджик 106.6.
1: Краснодар 107.7 FM.
3: Электролофт.

0: Реклама. Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
1: Аутбук, аутбук, аутбук.
0: Моя компания в надежных руках специалистов.
1: А подробнее?
0: Компания «Аутбук» помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
1: Это же удобно.
0: И надежно. Мои финансы под контролем.
1: Компания «Аутбук».
0: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
1: Компания «Аутбук».
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первый шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24. Где-то далеко в горах.
3: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
2: Краснодар, улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
4: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
5: Сеть кинотеатров «Монитор» представляет «Волшебные вечера» в кинотеатре «Монитор Сити». Шедевры всемирно известных театров и кинематографистов на большом экране. Спектакль «Женитьба» со сцены театра Моссовета. Гоголевский трагифарс в стильной постановке Евгения Марчелли. В главных ролях Ольга Остроумова, Валерий Еременко, Александр Яцко. 14 мая в кинотеатре «Монитор Сити». 16+.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
7: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
1: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
3: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
4: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
5: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимесскую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивные.

0: 240-59-93.
1: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.

0: диагностика, лечение от болей без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМед. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.

52. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS-7752-303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет. «Радио 107». Кропоткин. 94.